присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги на

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимы, весь день, яко мнозий борющий мя с высоты. В день не убоюся, азу уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, еси ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же предет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцей. Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстание сретение мое и виждь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки. Да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат, я купец, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничий мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был си заступник мой и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный си, низложил си нас, разгневался си и ущедрил си нас. Стряслыся землю и смутилыся ее, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показалыся людям Твоим жестокая, напоилыся нас вином умиления. Далыся боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав конуб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боге, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл меня и наставил меня, яко был иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день

и веков аминь. Не Богу ли повинится душа моя от того спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Так, во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Так, о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, нидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вольми гласу моления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в базех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Избранный угодниче Божий и чудотворче, великий старче Амвросия Оптинская похвало, всея земли наши, дивный наставниче, прославляющий Твое в подвизах изрядное житие, приносим многохвальное пение, Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, молися о всех нас, чадих Твоих, со умилением зовущих. Радуйся, преподобне Амвросие, Богомудрый учителю веры и благочестия. Ангельскому житию подражая, отвергайся вся красная и скороприходящая тленного мира сего, и стопы свои направилась к духовному учителю и прозорливцу старцу Илариону, да наставит тебя на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же провидел грядущее Твое богоугодное житие, послать в обитель Оптину, и там ты обрелась себе доброе пристанище, сие увидевши таковое Божие изволение о Тебе глаголем сицевая. Радуйся Богом, избранная отрасль благочестия родителей, радуйся из млада лет Твоей Господа возлюбивой, радуйся книжней мудрости усердий от юности имевой, радуйся святых отцев духоносное учение познавый, радуйся скорогибнущих благ мира сего отвержения, радуйся нетленных сокровищ неослабное желание, радуйся Божие произволение о спасении души Твоя искавой, радуйся благословение на путь монашеский получивый, радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. Видя сердце Твоего благое намерение, Христос, предначерта узкий тернистый путь Твоего спасения, и егда былыся внезапно на смертном одре болезни, даде Господу обещание, аще исцелить тебя, всего себе предать и подвигом иночества, восстав же по милости Божией содра болезни, абе прославилась и всещедрого Бога, врача душ и телес зовя, аллилуйя. Разум божественных писаний стяжал, в страсе Божием помышлял еси, как о Господь устроит грядущий путь Твоего спасения, и как уступите на стезю много трудного и скорбного монашеского жительства, мы же девящися Твоему благому намерению воспеваем Ти. Радуйся на Бога, промыслителя, всю надежду возложивый, радуйся ток моего благоизволения взыскавый, радуйся всякое испытание во спасении души понести готовый, радуйся совести своей велению последовавый, радуйся увеселение мирская возненавидевый, радуйся богатство земная невозлюбивый, радуйся Богу единому поработать и всего себе подвигнувый, радуйся тому, то, чью угодить и восхотевый, радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. Силою любви утверждаяся, в вере поревновалыси, евангельское житие стяжати, по образу преподобных отцев церкви древнем, и даже до тети Господи разумения сего благоугождения, воспевайся со умилением, аллилуйя. Имея крепкую веру во благое промышление Божие о спасении человека, притеквайся к честному образу, Пресвятые Богородицы Тамбовские, еже бысть тебе благословение родительское, и смиренно молилась и Владычицу, да управит путь твой, мы же видящие твое неотступное упование на милость Царицы Небесной, поем тебе. Радуйся, Божия Матери, верное и возлюбленное чадо, радуйся и я священного покрова, силы, тайное постижение, радуйся благословения родительского через ее образ, добронравный хранителю, радуйся заступницы усердные, благовейный почитателю, радуйся многочасне в ночи молитвы к ней слезно возносивый, радуйся небесные помощи от нее непостыдно восприемой, радуйся так о утешении в сердце своем обреты сладостное, радуйся, яко умиление приялось и благоотишное, радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.
Бурею помышлений движимый, пришелось и в обитель преподобного Сергия Радонежского, да укрепит твое сердце на подвиги предстоящего иноческого поприща, всея земли нашей чудотворец и учитель монашеского делания, преизливающий от раки своих честных мощей, токи благодатные помощи, умилився же там сердцем, взывалось и с радостью «Аллилуйя». Слыша велие житие и благочестие богомудрых отцев и старцев оптины пустыни, тайно оставил еси мир и вся я же в нем, и пришел еси не обинуяся в обитель сию, в смирении души, вы же спастися и угодите Богу, мы же видяще вящую ревность души твоя, приносим ти хвалебную песню. Радуйся тленная блага мира сего невочтоже вменивый, радуйся сладость церковную познавай, радуйся в обитель святую вселивайся, радуйся всего себе Богу отдавай, радуйся заповеди Божие неленостно исполнивай, радуйся плоды Христова учения сладце вкусивай, радуйся подвигов святых отцев ревнителю, радуйся чистоты душевной неусыпной хранителю, радуйся, преподобне Амбросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Богозданная пустынь приятия, якого объятия отча, в ню же кротко вселился иси и там опервие, понеслыси труды послушания в келии великого старца, богопросвященного льва, им же наставлен был иси к духовному деланию, увидев же сладость отречения воли своя, возопил еси «Аллилуйя». Видяще твое иноческое преуспение, облекоша тя отцы пустыни в ризы схимы великие, исподоби тя подвигоначальник Христос благодати, ангельского чина приобщитеся, сего рати вопием ти. Радуйся всем сердцем Бога возлюбивый, радуйся всею душею Ему послуживый, радуйся верою через многие труды непреложно утвердивой, радуйся надеждою на помощь свыше себе вооруживой, радуйся любви евангельские сокровища, радуйся Духа Святого вместилище, радуйся подвигов монашеских воине доблественный, радуйся равно ангельского жития подражателю предивный, радуйся преподобне Амбросии, богомудрый учителю веры и благочестия, проповедник православной веры и истинного жития во Христе Иисусе явился иси, противное Евангелию и Церкви учения отрицая, и многие от пути заблуждения обратились ко Христу жизнодавцу, поя благодарственно «Аллилуйя». Воссиялась яко свеща многосветлая в земле нашей, просвещая всякого человека, приходящего к Тебе, светом истины, люди же, обременении грехми и скорбми многими, обретоши в Тебе богоразумного наставника благочестия и доброго Отца всем немощствующим, страждущим и уничиженным, воспевающе таковая. Радуйся, светильниче православные страны нашия, радуйся, зерцало божественной любви, радуйся, столпе веры апостольские, радуйся, каменю надежды жизни вечные, радуйся, наставниче во всяких обстояниях боговдохновенный, радуйся, проповедниче покаяния рачительный, радуйся, врачу недугов телесных, радуйся, целителю болезней душевных, радуйся, преподобне Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Хотя последовать и самому Христу, подражал еси ему всеусердно, взем иго его на себе, и научився от него кротости и смирению, обрел еси покой души своей, зовущий присно «Аллилуйя». Новая дивная звезда святости явися на небе церковнем, и когда вошел еси по лествице духовней к совершенству ангелоподобному, простерва еси лучи любви своя по лицу всея земли нашия, и привлекла еси к себе знатное и худородное, мудрое века сего и немудрое, вопиющее к тебе сицевая. Радуйся граде верху горы стояй,
Радуйся, светило, мрак неведения прогоняющее, радуйся, вся немощная врачуяй, радуйся от бед и прельщений вражеских избавляй, радуйся печальных утешителю, радуйся жаждущих духовный напоителю, радуйся хитрословесного мудрования века сего обличителю, радуйся многих заблудших на путь истины исправителю, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Странником и пришельцем в земнем мире предстал еси, взыскующим града небесного, и понесвайся тяготы и немощи ищущего у тебе помощи ближнего. И тако исполнил еси закон Христов, поя с благодарением Аллилуйя. Весь огнем божественной любви исполненный, крест многотрудный и болезней телесных пронесвайся через все твое иноческое житие, в терпении стяжав душу твою, по слову Евангелия Христова, и всех нас научивайся безропотному крестоношению зовущих ти. Радуйся вождю ищущих спасения, радуйся образе истинного послушания, радуйся сам тяжкие недуги до конца претерпевый, радуйся приходящие к тебе в болезнях и печалях терпению научивый, радуйся пастве твоей изрядной душепопечителю, радуйся алчущих жизни вечные питателю, радуйся обидимых покровителю, радуйся непокорных воле Божией вразумителю, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Все естество человеческое в болезнях и телесных немощах испытал еси, плоть распяв со страстьми и похотьми, и молитвою неустанную отгонял еси напасти и искушения лукавых духов, и тем вся научал еси противостать и козням дьявольским, взывая с верою «Аллилуйя». Витийство свои мудрых, не ведавших силы веры православные, отметалось и Словом Божиим и чистым житием Твоим, и воистину воссиял еси, яко святозарный столб благочестия и хранитель святоотеческого предания, усердно прилагая древнее писание отцев в письмена удобовразумительная, мы же дивящися трудом Твоим воспеваем сице. Радуйся веры правой Адаманте, радуйся жития по вере крепости, радуйся духа благочестия насадителю, радуйся добродетели христианских сеятелю, радуйся подвигов старчества преуспение, радуйся множество иноков духовное просвещение, радуйся приведи тех ко спасению, радуйся обративы многие грешные к покаянию, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Спастися взыскующим Царства Небесного, вспомоществуя, верный путеводитель явился еси, мирские и духовные управляя, в конец лет своих многие труды положил еси, обитель шамардинскую убогим устрояя, да сестры твоя обретут душевный покой и спасение, воспевающая песнь хвалебную «Аллилуйя». Стена и прибежище было си чадом Твоим, молитвами неусыпными от демонских наваждений охраняя, на невидимую брань с духи злобы их вдохновлял еси, гордость и словолюбие смирением упраздняя, тем же радующийся зовем Ти. Радуйся стрелы вражей угасивый, радуйся демонские полки победивый, радуйся пленных от духов злобы свободивый, радуйся из темницы страстей многие души изведый, радуйся любовью и молитвами заблудшие к Богу обративый, радуйся сирот и вдовиц добрый попечителю, радуйся водительства иноков и инокинь богоносный зиждителю, радуйся смирено мудрия и кротости доброгласный проповедниче, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Пение умиленное приносим Ти, скорому помощнику в нуждах и печали всем, к Тебе с верою и любовью притекающим, до конца дней своих бывайся чадолюбивый Отец страждущих и обремененных, чающих утешения души,
тем же неложно прославляется Тобою Бог, дивный во святых Своих, зовущих непрестанно, Аллилуйя! Светильника добродетелей видишь в Тебе все концы, Отче нашем в росе, яко в терпении и смирении земное странствие скончал еси, и исполнил еси вся, я же заповеда нам Христос, во святем учении, и приселился еси от земли на небо, вшеды в радость Господа своего, яко верный раб Христов, тем же радующийся воспеваем Ти таковая. Радуйся, усердный Свого, сотворив волю Господина Своего. Радуйся, воине Христов, суету житейскую оставивый. Радуйся, Богу единому послуживый. Радуйся, все заповеди Божие исполнивый. Радуйся, обители небесные удостоивайся. Радуйся, горние славы приобщивайся. Радуйся, наследниче жизни вечные. Радуйся, угодниче Божий прихвальный. Радуйся, преподобный Амбросии, Богомудрый учителю веры и благочестия. Благодати Божие сокровище некрадомое унаследовал еси и тихое, безмятежное пристанище на небесех обрел еси. Действием же промысла Божия во дни торжествуемого тысячелетия крещения земли нашей прославлен и к лику святых причислен был еси. Ублажающе память Твою святую поем си, Аллилуйя! Поюще Твое всемирное прославление, возносим Ти, яко благоухание кадильное, смиренные наши молитвы, не забуди чад Твоих, почитающих имя Твое святое и взывающих к Тебе в благодарении. Радуйся, Амвросия Божественного Бессмертия, Ты заименитый, радуйся, Церкви Православная, честная похвало, радуйся, лика святых угодников причастниче, радуйся, сонма преподобных отцев сотаинниче, радуйся, пред престолом Бога Всевышнего наш твердый предстателю, радуйся, пред судом Божиим наш теплый ходатаю, радуйся, нас, странствующих в юдоле плачевней путеводителю, радуйся, всей земли нашей неусыпной молитвенниче, радуйся, преподобный Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. О дивный угодниче Христовый чудотворче, преподобный старче наш Амвросии, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, воеже избавитеся муки вечные, да Тобою приснославим Бога вопиюще, Аллилуйя. О дивный угодниче Христовы чудотворче, преподобне старче наш Амвросии, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, воеже избавитеся муки вечные, да Тобою приснославим Бога вопиюще, Аллилуйя. О дивный угодниче Христовы чудотворче, преподобне старче наш Амвросии, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, воеже избавитеся муки вечные, да Тобою преснославим Бога вопиюще, Аллилуйя. Ангельскому житию подражая, отвергла еси вся красная и скороприходящая тленного мира сего, и стопы своя направила еси к духовному учителю и прозорливцу старцу Илариону, да наставит тебя на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же провидев грядущее Твое богоугодное житие, послать в обитель Оптину, и тамо ты обрел еси себе доброе пристанище, сие увидевше таковое Божие изволение о тебе глаголем сицевая. Радуйся, Богом избранная отрасль благочестия родителей, радуйся из млада лет твой, Господа возлюбивый, радуйся к книжней мудрости усердие от юности имевой, радуйся святых отцев духоносное учение познавой, радуйся скоро гибнущих благ мира сего отвержения,
радуйся нетленных сокровищ, неослабное желание, радуйся Божие произволение о спасении души твоей искавой, радуйся благословение на путь монашеский получивый, радуйся преподобнее Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. Избранный угодниче Божие чудотворче, великий старче Амвросие, оптинское похвало, все земли наши дивный наставниче, прославляющее Твое в подвизях изрядное житие, приноси многохвальное пение, Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, молись о всех нас, чадях Твоих, с умилением зовущих. Радуйся преподобнее Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. О великий старче и угодниче Божий, преподобнее Отче наш Амвросие, оптинское похвало и все земли наши, учителю благочестия, славим Твое во Христе смиренное житие, им же Бог превознеси имя Твое еще на земли Тебе суща, наипаче же увенчатя небесную честью по отшествии Твоем, в чертог славы вечные, прими ныне моление нас, недостойных чад Твоих, чтущих Тя и призывающих имя Твое святое, избави нас Твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, не спасли Отечеству нашему от великодаровитого Бога мир, тишину и благоденствие, будь непреложный покровитель святые обители сия, в ней же в преуспении сам подвязался Иси и угодил Иси всеми в Троице славимому Богу нашему. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О преподобней богоносней Отче наш Амвросие, Ты поработать и Господи вежелая, зде вселился Иси и неленостно во трудех, бдениях, молитвах и постех подвязался Иси, и былось и наставник монашествующим, всем же людям учитель ревностный, ныне убо по отшествии Твоем от земных, небесному Царю предстоя, моли благость Его, еже ущедрите место селения Твоего, святую обитель сию, где же духом любви Твоя неотступно пребываешь, и всем людям Твоим с верою кратце мощей Твоих припадающим, во благая прошение их исполните. И спроси у милостивого Господа нашего, да не спослет нам обилие благ земных, паче же я же на пользу душ наших да дарует нам, и скончать и житие сие превременное в покаянии да сподобит, в день же судный десного предстояния и наслаждения во царстве своем да удостоит во веки веков. Аминь. О всечестный старче, преславный и дивный оптины пустыни, преподобней богоносней Отче наш Амвросие, церкви нашей доброе украшение и благодатный светильниче, небесным светом всех озаряй, красный духовный плод всея подсолнечная, души верных обильно услаждая и увеселяя, ныне с верою и трепетом припадаем пред сельбоносную ракою святых мощей Твоих, их же на утешение и помощь страждущим милостям надаровал еси, смиренно молим Тя у сердцем и усты, Отче святый, яко всея земли нашей, наставника и учителя благочестия, пастыря и врача душевных и телесных недух наших, возри на чад Твоих, зело согрешающих в слове всех и деле, и посети нас многою и святою своей любовью, ей же славно преуспел еси еще во дни земные, наипаче по праведней Твоей кончине, наставляя в правилях святых и богопросвященных отцев, вразумляя нас в заповеди Христовых, в них же добре поревновал еси до последнего часа Твоя многотрудные иноческие жизни, и спроси нам немощствующим душею и бедствующим в скорбях благоприятное и спасительное время на покаяние, истинное исправление и обновление нашего жития. В нем же мы, грешни, осуетихомся умом и сердцем, предахом себе непотребным и лютым страстям, пороком и беззаконием, им же не счисла,
Прими убособлюди и покры нас кровом Твоя многие милости, не спасли нам благословение от Господа, да понесем благое Иго Христово в долготерпении до конца дней наших, чающе будущего живота и царствия, и дежене с печаль не воздыхание, но жизнь и радость бесконечная, изобильно проистекаемая от единого Всесвятаго и блаженного источника бессмертия, в Троице поклоняемого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко к целебному источнику притекаем к Тебе, Амвросии, Отче наш, Ты бо на путь спасения нас верно наставляешь, молитвами от беды напасти охраняешь, в телесных и душевных скорбях утешаешь, паче же смирению, терпению и любви научаешь, моли человеколюбца Христа и заступницу усердную спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Завет пастыреначальника исполнив, старчество благодать наследовал еси, болезное сердцем о всех с верою притекающих к Тебе, тем же и мы, чада Твоя, с любовью вопием Ти. Отче святый Амвросие, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Ублажаем, ублажаем Тя, преподобне Отче Амвросие, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседней,

зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем? Небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, тряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг, ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг мой.

что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня, и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый,

Жизнь, падение, жизнь с обратным знаком. Это наша подлинная жизнь. Ведь душа с грехом, а значит с браком. От него попробуй отвяжись.

обиды, злобы, пересуды, ненависть и зависть и вражда. Предаем, как все, до нас Иуды, жен, друзей, а с ними и Христа. Зло копить всю жизнь привыкли как-то и носить на сердце тяжкий груз.

Это, братцы, минус, а не плюс. Так что ты мотай себе на ус. Сердце вечно прахом богатится, вечно ищет где-нибудь корысть. Но известно, курица

пароксизме блудной, страсти лютой, бьются, как в припадке стар и млад. Кто-то обретает здесь валюту, ну а кто-то горечь и наклад. Плюс еще в придачу боль обиды, ведь еще букет Венеры плюс. Только не показывайте вида, кое-кто дошел уже до спида, чтоб не вышел этакий конфуз. С бесами расторгните союз. Сколь богатства в сердце не умножим, собирая страсти и рубли, бездну сердца лишь

это тоже минус, а не плюс. Для любви мы созданы, бесспорно. Бьет из сердца лучиком заря. Только не лепись к любви позорной, ведь такими станешь,

захлебнулись все от этой порчи. Как же мало тех, кто просит: «Отче, чашу эту мимо пронеси, родину из мертвых воскреси». Люди ищут лишь покой телесный, в прозе жизни к смерти на пути. А всего-то нужно, вот вам честно, лишь покой для совести.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали души.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить волен каждый.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий, душу грех испепелит.

тканем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

Снило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие имя с высоты. В день не боюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не очисом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Се познах, яко Бог мой, еси ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, послась с небесей спасея мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы. Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстание сретение мое и виждь. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вон ми посетите вся языки. Да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат, яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничий мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я Тебе да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся и поропщут. Аз же воспою силу Твою и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был си заступник мой и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул си и низложил си нас, разгневался си и ущедрил си нас. Стряслыся землю и смутилась ее, исцели сокрушение ее, яко подвижися. Показалыся людям Твоим жестокая, напоилась и нас вином умиления. Далыся боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав конуб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боге, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл меси и наставил меси, яко был иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы мои.

веки веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя от того спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, якости непреклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаша отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия. И Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Так облагословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устном радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, нидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрыми от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в обозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Избранный угодниче Божий и чудотворче, великий старче Амвросие Оптинское похвало, все земли наши дивный наставниче, прославляюще Твое в подвизах изрядное житие, приносим многохвальное пение, Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, молись о всех нас, чадих Твоих, со умилением зовущих. Радуйся, преподобне Амвросие, Богомудрый учителю веры и благочестия. Ангельскому житию подражая, отвергайся вся красная и скороприходящая тленного мира сего, и стопы свои направивайся к духовному учителю и прозорливцу старцу Илариону, да наставить тебя на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же провидел грядущее Твое богоугодное житие, послать в обитель Оптину, и там ты обрелась и себе доброе пристанище, сие увидевши таковое Божие изволение о Тебе глаголем сицевая. Радуйся Богом, избранная отрасль благочестия родителей, радуйся из млада лет Твоей Господа возлюбивой, радуйся книжней мудрости усердии от юности имевой, радуйся святых отцев духоносное учение познавый, радуйся скорогибнущих благ мира сего отвержения, радуйся нетленных сокровищ неослабное желание, радуйся Божие произволение о спасении души Твоя искавой, радуйся благословение на путь монашеский получивый, радуйся, преподобне Амвросие, Богомудрый учителю веры и благочестия. Видя сердце Твоего благое намерение, Христос, предначерта узкий тернистый путь Твоего спасения, и егда был еси внезапно на смертном одре болезни, даде Господу обещание, аще исцелить тебя, всего себе предать и подвигом иночества, восстав же по милости Божией содра болезни, абе прославилась всещедрого Бога, врача душ и телес зовя, аллилуйя. Разум божественных писаний стяжал, в страсе Божием помышлял еси, как о Господь устроит грядущий путь Твоего спасения, и как вступить на стезю много трудного и скорбного монашеского жительства, мы же дивящися Твоему благому намерению воспеваем Ти. Радуйся на Бога, промыслителя, всю надежду возложивый, радуйся ток моего благоизволения взыскавый, радуйся всякое испытание во спасении души понести готовый, радуйся совести своей велению последовавый, радуйся увеселение мирская возненавидевый, радуйся богатство земная невозлюбивый, радуйся Богу единому поработать и всего себе подвигнувый, радуйся тому точию угодить и восхотевый, радуйся, преподобне Амвросие, Богомудрый учителю веры и благочестия. Силою любви утверждаяся, в вере поревновалеси, евангельское житие стяжати, по образу преподобных отцев церкви древние, их даже до дети Господи разумения сего благоугождения, воспевайся с умилением, аллилуйя. Имея крепкую веру во благое промышление Божие о спасении человека, притеклась к честному образу, Пресвятые Богородицы Тамбовские, ежебысть тебе благословение родительское, и смиренно молилась и Владычицу, да управит путь твой, мы же видящи твое неотступное упование на милость Царицы Небесной, поем тебе. Радуйся, Божия Матери, верное и возлюбленное чадо, радуйся и я, священного покрова, силы, тайное постижение, радуйся благословения родительского через ее образ, добронравный хранителю, радуйся заступнице усердное, благовейный почитателю, радуйся многочасне в ночи молитвы к ней слезно возносивый, радуйся небесная помощи от ней непостыдно восприемой, радуйся так, о утешение в сердце своем обреты сладостное, радуйся, яко умиление приялось и благоотишное, радуйся, преподобне Амвросие, Богомудрый учителю веры и благочестия.
Бурю помышлений движимой, пришелось в обитель преподобного Сергия Радонежского, да укрепит твое сердце на подвиги предстоящего иноческого поприща, всея земли нашей чудотворец и учитель монашеского делания, преизливающий отраки своих честных мощей, токи благодатные помощи, умилився же там и сердцем, взывалось и с радостью Аллилуйя. Слыша велие житие и благочестие богомудрых отцев и старцев Оптины пустыни, тайно оставил еси мир и вся я же в нем, и пришел еси не обинуяся в обитель сию, в смирении души, вы же спастися и угодите Богу, мы же видяще вящую ревность души твоей я, приносим ти хвалебную песню. Радуйся, тленное благо мира сего невочтоже вменивый, радуйся, свады церковную познавай, радуйся, в обитель святую вселивайся, радуйся, всего себе Богу отдавай, радуйся, заповеди Божие неленостно исполнивай, радуйся, плоды Христова учения сладце вкусивай, радуйся, подвигов святых отцев ревнителю, радуйся, чистоты душевной неусыпной хранителю, радуйся, преподобне Амбросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Богозданная пустынь приятия, якого объятия отча, в ню же кротко вселился еси и там опервие, понес выси труды послушания в келье великого старца, богопросвященного льва, им же наставлен был еси к духовному деланию, увидев же сладость отречения воли своя, возопил еси Аллилуйя. Видяще твое иноческое преуспение, облекоша тя отцы пустыни в ризы схимы великие, исподоби тя подвигоначальник Христос благодати, ангельского чина приобщитеся, сего рати вопием ти. Радуйся всем сердцем Бога возлюбивый, радуйся всею душею Ему послуживый, радуйся верою через многие труды непреложно утвердивый, радуйся надеждою на помощь свыше себе вооруживый, радуйся любви евангельские сокровища, радуйся Духа Святого вместилище, радуйся подвигов монашеских воине доблественный, радуйся равно ангельского жития подражателю предивный, радуйся преподобне Амбросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Проповедник православной веры и истинного жития во Христе Иисусе явился еси, противное Евангелию и Церкви учения отрицая, и многие от пути заблуждения обратились ко Христу жизнодавцу, поя благодарственно Аллилуйя. Воссиял еси, яко свяща многосветлая в земле нашей, просвещая всякого человека, приходящего к Тебе, светом истины, люди же, обременении грехми и скорбми многими, обретоши в Тебе богоразумного наставника благочестия и доброго Отца всем немощствующим, страждущим и уничиженным, воспевающе таковая. Радуйся, светильниче православные страны нашия, радуйся, зерцало божественной любви, радуйся, столпе веры апостольские, радуйся, каменю надежды жизни вечные, радуйся, наставниче во всяких обстояниях, боговдохновенный, радуйся, проповедниче покаяния рачительный, радуйся, врачу недугов телесных, радуйся, целителю болезней душевных, радуйся, преподобне Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Хотя последовать и самому Христу, подражал еси ему всеусердно, взем иго его на себе, и научився от него кротости и смирению, обрел еси покой души своей, зовущий присно Аллилуйя. Новая дивная звезда святости явися на небе церковнем, и когда вошел еси по лестнице духовней к совершенству ангелоподобному, простерва еси лучи любви своя по лицу всея земли нашия, и привлекла еси к себе знатное и худородное, мудрое века сего и немудрое, вопиющее к тебе сицевая. Радуйся, граде, верху горы стояй,
Радуйся, светило, мрак неведения прогоняющее, радуйся, вся немощная врачуяй, радуйся от бед и прельщений вражеских избавляй, радуйся печальных утешителю, радуйся жаждущих духовный напоителю, радуйся хитрословесного мудрования века сего обличителю, радуйся многих заблудших на путь истины исправителю, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Странником и пришельцем в земнем мире представ еси, взыскующим града небесного, и понес выси тяготы и немощи ищущего у тебе помощи ближнего. И тако исполнил еси закон Христов, поя с благодарением Аллилуйя. Весь огнем божественной любви исполненный, крест многотрудный, болезней телесных пронес выси через все твое иноческое житие, в терпении стяжав душу Твою, по слову Евангелия Христова, и всех нас научил еси безропотному крестоношению зовущих Ти. Радуйся вождю ищущих спасения, радуйся образе истинного послушания, радуйся сам тяжкие недуги до конца претерпевый, радуйся приходящие к Тебе в болезнях и печалях терпению научивый, радуйся пастве Твоей изрядной душепопечителю, радуйся алчущих жизни вечные питателю, радуйся обидимых покровителю, радуйся непокорных воле Божией вразумителю, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Все естество человеческое в болезнях и телесных немощах испытал еси, плоть распяв со страстьми и похотьми, и молитвою неустанную отгонял еси напасти и искушения лукавых духов, и тем вся научал еси противостать и козням дьявольским, взывая с верою «Аллилуйя». Витийство суе мудрых, неведавших силы веры православные, отметалось словом Божиим и чистым житием Твоим, и воистину воссиял еси, яко святозарный столб благочестия и хранитель святоотеческого предания, усердно прилагая древнее писание отцев в письмена удобовразумительная, мы же дивящийся трудом Твоим воспеваем сице. Радуйся веры правой Адаманте, радуйся жития по вере крепости, радуйся духа благочестия насадителю, радуйся добродетели христианских сеятелю, радуйся подвигов старчества преуспения, радуйся множество иноков духовное просвещение, радуйся приведи тех ко спасению, радуйся обративы многие грешные к покаянию, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Спастися взыскующим Царства Небесного, вспомоществуя, верный путеводитель явился еси, мирские и духовные управляя, в конец лет своих многие труды положил еси, обитель шамардинскую убогим устрояя, да сестры твоя обретут душевный покой и спасение, воспевающе песнь хвалебную «Аллилуйя». Стена и прибежище было си чадом Твоим, молитвами неусыпными от демонских наваждений охраняя, на невидимую брань с духи злобы их вдохновлял еси, гордость и словолюбие смирением упраздняя, тем же радующийся зовем Ти. Радуйся стрелы вражей угасивый, радуйся демонские полки победивый, радуйся пленных от духов злобы свободивый, радуйся из темницы страстей многие души изведый, радуйся любовью и молитвами заблудшие к Богу обративый, радуйся сирот и вдовиц добрый попечителю, радуйся водительства иноков и инокинь богоносный зиждителю, радуйся смиренно мудрия и кротости доброгласный проповедниче, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. Пение умиленное приносим Ти, скорому помощнику в нуждах и печали всем, к Тебе с верою и любовью притекающим, до конца дней своих былыси чадолюбивый Отец страждущих и обремененных, чающих утешение души,
тем же невожно прославляется Тобою Бог, дивный во святых Своих, зовущих непрестанно Аллилуйя. Светильника добродетелей видишь в Тебе все концы, Отче нашем в росе, яко в терпении и смирении земное странствие скончал еси, и исполнилось и вся, я же заповеда нам Христос, во святем учении, и приселился еси от земли на небо, вшеды в радость Господа своего, яко верный раб Христов, тем же радующийся воспеваем Ти таковая. Радуйся, усердный свого, сотворивай волю Господина своего, радуйся, воине Христов, суету житейскую оставивай, радуйся, Богу единому послуживай, радуйся, все заповеди Божие исполнивай, радуйся, обители небесные удостоивайся, радуйся, горние славы приобщивайся, радуйся, наследниче жизни вечные, радуйся, угодниче Божий прихвальный, радуйся, преподобнее Амбросии, Богомудрый учителю веры и благочестия. Благодати Божие сокровище некрадомое унаследовал еси и тихое, безмятежное пристанище на небесех обрел еси. Действием же промысла Божия во дни торжествуемого тысячелетия крещения земли нашей прославлен и к лику святых причислен был еси, ублажающе память Твою святую поемси, Аллилуйя! Поюще Твое всемирное прославление, возносим Ти, яко благоухание кадильное, смиренные наши молитвы, не забуди чад Твоих, почитающих имя Твое святое и взывающих к Тебе в благодарении. Радуйся, Амвросия Божественного Бессмертия, Ты заименитый, радуйся, Церкви Православная, честная похвало, радуйся, лика святых угодников причастниче, радуйся, сонма преподобных отцев сотаинниче, радуйся, пред престолом Бога Всевышнего наш твердый предстателю, радуйся, пред судом Божиим наш теплый ходатаю, радуйся нас, странствующих в юдоле плачевней путеводителю, радуйся всей земли нашей неусыпной молитвенниче, радуйся преподобней Амвросии, богомудрый учителю веры и благочестия. О дивный угодниче Христовы чудотворче, преподобне старче наш Амвросии, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, воеже избавитеся муки вечные, да Тобою приснославим Бога вопиюще, Аллилуйя. О дивный угодниче Христовы чудотворче, преподобне старче наш Амвросии, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, воеже избавитеся муки вечные, да Тобою приснославим Бога вопиюще, Аллилуйя. О дивный угодниче Христовы чудотворче, преподобне старче наш Амвросии, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, воеже избавитеся муки вечные, да Тобою преснославим Бога вопиюще, Аллилуйя. Ангельскому житию подражая, отвергли еси вся красное и скороприходящее тленного мира сего, и стопы свои направились к духовному учителю и прозорливцу старцу Илариону, да наставит тебя на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же провидев грядущее твое богоугодное житие, послать тебя в обитель Оптину, и там а ты обрелась и себе доброе пристанище, сие увидевше таковое Божие изволение о тебе глаголем сицевая. Радуйся Богом избранная отрасль благочестия родителей, радуйся из млада лет твой Господа возлюбивый, радуйся к книжней мудрости усердие от юности имевой, радуйся святых отцев духоносное учение познавый, радуйся скоро гибнущих благ мира сего отвержения,
радуйся нетленных сокровищ, неослабное желание, радуйся Божие произволение о спасении души твоей я искавой, радуйся благословение на путь монашеский получивый, радуйся преподобнее Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. Избранные угодничи Божие, чудотворче, великий старче Амвросие, оптинское похвало, все земли наши, дивный наставниче, прославляющие Твое в подвизях изрядное житие, приноси многохвальное пение, Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, молися о всех нас, чадях Твоих, с умилением зовущих, радуйся преподобнее Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. О великий старче и угодниче Божий, преподобнее отче наш Амвросие, оптинское похвало и все земли наши, я учителю благочестия, славим Твое во Христе смиренное житие, им же Бог превознеси имя Твое еще на земли Тебе суща, наипаче же увенчать о небесную честью по отшествии Твоем в чертог славы вечные, прими ныне моление нас, недостойных чад Твоих, чтущих Тебя и призывающих имя Твое святое, избави нас Твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, ниспосли Отечеству нашему от великодаровитого Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель святые обители сия, в ней же в преуспении сам подвязался иси, и угодил иси всеми в Троице славимому Богу нашему, ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О преподобней богоносней Отче наш Амвросие, Ты поработати, Господи, вежелая, зде вселился иси, и неленостно во труде, в бдениях, молитвах и постех подвязался иси, и былся наставник монашествующим, всем же людям учитель ревностный, ныне убо по отшествии Твоем от земных, небесному Царю предстоя, моли благость Его, еже ущедрите место селения Твоего, святую обитель сию, где же духом любви Твоя неотступно пребываешь, и всем людям Твоим с верою кратце мощей Твоих припадающим, во благая прошение их исполните. И спроси у милостивого Господа нашего, да не спослет нам обилие благ земных, паче же я же на пользу душ наших да дарует нам, и скончати житие сие превременное в покаянии да сподобит, в день же судный десного предстояния и наслаждения во царстве своем да удостоит во веки веков. Аминь. О всечестный старче, преславный и дивный оптины пустыни, преподобней богоносней отче наш Амвросие, церкви наше, доброе украшение и благодатный светильниче, небесным светом всех озаряй, красный духовный плод всея подсолнечная, души верных обильно услаждая и увеселяя, ныне с верою трепетом припадаем пред сельбоносную ракою святых мощей Твоих, их же на утешение и помощь страждущим милостям надаровал еси, смиренно молим Тя у сердцем и усты, Отче Святый, яко всея земли наша, наставника и учителя благочестия, пастыря и врача душевных и телесных недух наших, возри на чад Твоих, зело согрешающих в слове всех и деле, и посети нас многою и святою своей любовью, ей же славно преуспел еси еще во дни земные, наипаче по праведней Твоей кончине, наставляя в правилях святых и богопросвященных отцев, вразумляя нас в заповедях Христовых, в них же добре поревновал еси до последнего часа Твоя многотрудные иноческие жизни, и спроси нам немощствующим душею и бедствующим в скорбях благоприятное и спасительное время на покаяние, истинное исправление и обновление нашего жития. В нем же мы, грешные, осуетихомся умом и сердцем, предахом себе непотребным и лютым страстем, пороком и беззаконием, им же не счисла,
Прийми, бо соблюді, покри нас кровом Твоє многі милості, не спасли нам благословення от Господа, да понесем благое Иго Христово в долготерпении до конца дней наших, чающе будущего живота и царствия, и деженесть печаль не воздыхание, но жизнь и радость бесконечная, изобильно проистекаемая от единого Всесвятаго и блаженного источника бессмертия, в Троице поклоняемого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, нині і прісно, і во веки веков. Аминь. Яко к целебному источнику притекаем к Тебе, Амвросие, Отче наш, Ты бо на путь спасения нас верно наставляешь, молитвами от беды напасти охраняешь, в телесных и душевных скорбях утешаешь, паче же смирению, терпению и любви научаешь, моли человеколюбца Христа и заступницу усердную спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Завет пастыреначальника исполнив, старчество благодать наследовал еси, болезное сердцем о всех с верою притекающих к Тебе, тем же и мы, чада Твоя, с любовью вопием Ти. Отче святый Амвросие, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Ублажаем, ублажаем Тя, преподобне Отче Амвросие, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседник.

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления души убогой страстоцвет, пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

Сегодня я скажу себе, да и собратьям, земным служителям Христа, хоть горечь правды никогда не будет кстати, зато полезна и проста. Молчать об этом невозможно.

катится вниз, катится вниз. Так где же, братья, наши крылья, чтобы возноситься ко Христу?

Мы сами в поле притяжения земли, всех звали в небо, а взлететь-то не смогли. А купола растут грибами повсеместно, видны на улицах и рясы, и кресты. Не то беда, что мы уселись в мерседесы, а то, что в рабстве у страстей.

ни от сумы, ни от тюрьмы. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Сие духовное бессилие от погружения в суету, и за версту всем людям видно, что мы красивые, бескрылые орлы, что не от Бога мы искали похвалы. Мы соль земли, но если соль утратит силу, ее выбрасывают вон. А если сердце христианское остыло, то где же взять ему огонь? Не умножать гниенье в мире мы задержать его должны, и с князем мира перемирий не заключать среди войны. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Любовь к земному изобилию являет нашу нищету, и за версту всем людям видно, лицом я светел, а душою гол и пуст, по духу беден, а по слогу златоуст. Иные братья в мир несут такое рвенье, но дышит в них немирный дух, но только Дух Святой ведет нас ко спасению, спасая тысячи вокруг, а нынче тысячи

недуг. Так будем в мир стремиться, горни, на крыльях веры и любви, а не пускать поглубже корни, стяжая славу на земли. И за версту всем станет видно, мы не от плоти, а от Бога родились, и духом в небо, прямо в небо поднялись.